Николай Суховаров. I'm falling low, baby. I'm living

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков, местами туман. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-22 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-22 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области переменная облачность. Преимущественно без осадков, местами туман, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-22 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Это слушает весь

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус.
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли. Неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков, местами туман. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-22 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром. Радио Витебск. Утро твоего
0: города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области переменная облачность. Преимущественно без осадков, местами туман. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-22 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
3: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно покинуть задымленное помещение?
2: Весело и в припрыску. Пригнувшись, прикрыв рот и нос влажной тканью.
3: Правильно! Пригнувшись, прикрыв рот и нос влажной тканью.
2: Узнай больше о безопасности на 112.by.
3: Проведи время с пользой!
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Витебске 8 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков, местами туман, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-22 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром. Радио Витебск.
2: Утро твоего Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: всегда.
1: В магазинах Ника. Вафли Черноморский топ 99 копеек за 87 граммов. Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 29 копеек за 25 пакетиков.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
5: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиалитмитер».
6: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
5: Радио Витебск. Слушай.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области переменная облачность. Преимущественно без осадков, местами туман, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-22 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром. Радио!

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хватит выгоду искать. Время в Нике покупать.
2: С 17 по 20 сентября акция до минус 50% в магазинах Ника. Мороженое Ятти с трюфель, ваниль, клубника. 1 рубль 99 копеек за 110 граммов. Вафли традиционные сливочные. 8 рублей 19 копеек за 1 килограмм.
1: Ника, давайте экономить вместе.
3: Интернет накапливает море информации. Ваши персональные данные в нем – заманчивый улов для аферистов. Размещая сведения в открытом доступе, мы сами отпускаем их в свободное плавание. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает. Вашу личную информацию могут использовать в противоправных целях. Сохранить приватность просто. Ограничьте объем данных в соцсетях. Не переходите по подозрительным ссылкам. При онлайн-покупках пользуйтесь надежными ресурсами и создавайте сложные пароли. Находясь в сети, не попадайтесь в сети.
4: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
5: Думаем дальше. Какие еще варианты?
4: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
6: Всем привет, я Никита Белько. Слушайте мою новую песню на радио Витебск.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков, местами туман, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-22 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
3: Радио Витебск. Утро твоего города.
4: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Радио Витебск. Для тебя и для каждого.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: сил. Всего 19,99. А также средства, чистящие Доместос 1 литр. 6,89. Выгодно с Гейпай и Белмаркет. Подробности на Гейпай и Белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: реклама.
1: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто бай.
2: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
3: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
5: Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Радио Витебск. Слушай свое.

Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Биографическая драма «Рокки – это я» – одна из самых любопытных премьер этой осени. Фильм должен выйти 6 ноября. Издание Entertainment Tonight поделилось свежими кадрами из ленты режиссера Питера Форелли, где главную роль исполнил Энтони Ипполита. Ипполита, уже однажды сыгравший всемирно известного лицедея Аль Пачино в сериале «Предложение», в этот раз изображает Сильвестра Сталлоне в очень непростой период его жизни и только начинающейся голливудской карьеры. Сталлоне написал сценарий спортивной драмы «Рокки» и видел только себя в роли протагониста, не имея никакого актерского опыта. Ну, или почти никакого. Голливудские студии были готовы купить фильм, но взять на роль кого-то другого. В итоге Слай все же добился своего и победил, ну, почти как Рокки. За кадром. Стриминговый сервис Apple TV раскрыл дату премьеры 4-го сезона сериала «Укрытие», а также показал его тизер. Грядущий сезон станет для «Укрытия» последним и, как оказалось, дебютирует 9 июля 2027 года. Финальные эпизоды уже давно отсняты. Ребекка Фергюсон снова сыграла в них Джульетту Николс. В основе сериала трилогия романов «Укрытие» писателя Хью Хоуи. Шоураннером адаптации выступил Грэм Йост. Он также в числе исполнительных продюсеров вместе с Фергюсон и Хоуи. Действие сериала разворачивается в постапокалиптическом будущем, когда остатки человечества выживают глубоко под землей в громадном бункере. Он защищает последних людей от непригодной для жизни среды на поверхности. Но после череды таинственных смертей инженер Джульетта Николс берется разузнать всю правду о бункере, и эта правда всех потрясет. Длинный дубль. Стриминг Paramount Plus поделился коротким и скромным тизером 2-го сезона сериала «Декстер. Воскрешение». Вся польза от этого видео в том, что стала известна дата выхода новых серий. Всем поклонникам стоит обвести красным в календаре 30 октября. По сюжету 2-го сезона персонаж Майкла Си Холла столкнется с двумя серийными маньяками, один из которых будет терроризировать весь Нью-Йорк самым непредсказуемым образом. Но главным врагом протагониста станет кризис среднего возраста. Парочка новых убийц — это убийца 5 районов и Нью-Йорк. Нью-йоркский потрошитель. Харрисон, сын Декстера, будет искать собственный путь к справедливости, а отношения с отцом в очередной раз пройдут испытание на прочность. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. Слушает весь

0: сил. Всего 19,99. А также средства, чистящие Доместос 1 литр. 6,89. Выгодно с Гейпай и Белмаркет. Подробности на Гейпай.бай и Белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
1: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9. Доступный суперфуд. Белорусского производства. Идеально для жарки. Для заправки салатов.
2: Полезно познакомиться. Рапсовое масло.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Мясные подушечки с соусом Демиглас. 4 рубля 49 копеек за 430 граммов. Масло сливочное Брест-Литовск. 72,5% жирности. 3 рубля 99 копеек за 180 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
4: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
5: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
6: Думаем дальше. Какие еще варианты?
5: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
7: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Военнослужащие танкового батальона 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады выполнили контрольные стрельбы. Это одна из задач, поставленной в ходе проверки боеготовности, которую по поручению президента проводит Государственный секретариат Совета Безопасности. Стрельбы проводятся штатным боеприпасом, в то время как во время тренировок могли использоваться учебные. В дальнейшем военным предстоит сдача нормативов по физподготовке. Все результаты проверки соединения будут проанализированы и доложен главе государства. Также руководство вооруженных сил будет учитывать их при последующей подготовке соединений и воинских частей. В России проходит единый день голосования в Государственную Думу. Об этом сообщил канал ОНТ. В выборах участвуют 10 политических партий и претенденты на депутатское кресло по одномандатным округам. К работе также приступили международные наблюдатели, в том числе из Беларуси. Принять участие в голосовании смогут совершеннолетние граждане соседней страны, которые постоянно проживают или временно находятся на территории Беларуси. Для этих целей образованы 7 избирательных участков, в том числе участок в Витебске. В нашей области гражданам Российской Федерации можно будет проголосовать в воскресенье на избирательном участке номер 8045, который будет размещен в Центре культуры Витебск по адресу Маяковского, 1. Избирательные участки в Беларуси будут открыты 20 сентября с 8 до 20 часов. В Витебске стартовал сезон осенних городских ярмарок. Они будут проходить в городе по субботам до конца октября. На ярмарках организации разных форм собственности будут продавать сельхозпродукцию, садово-огородный инвентарь, ягоды и стройматериалы. Каждую субботу по 31 октября местом проведения станет Пролетарская площадь. Кроме того, сегодня, а также 3 октября, они состоятся на площади Свободы, 19 сентября и 26 сентября на площадке возле Ледового дворца. В связи с этим сегодня стоянку транспортных средств ограничили на площади Свободы. Ограничение будет действовать до 15 часов. Суббота в Витебске пройдет под знаком бодрости, скорости и активного образа жизни. В рамках празднования Дня народного единства жителей и гостей областного центра ждет насыщенная спортивная программа. Масштабный велопробег, детско-юношеские состязания на двухколесном транспорте и зрелищный мотопробег. На финишной точке маршрута праздник объединит спорт и патриотические традиции. В 14 часов на площади Победы пройдет флешмоб «Споем гимн вместе». Это все новости к этому часу. Партнер выпуска.

облачность преимущественно без осадков. Местами слабый туман, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем по региону плюс 18-22, в Витебске 19-21 градус. Прогноз предоставлен.

0: Выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Конфеты Аленка и Аэрофлотский флоу-пак. 20 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Творог Савушкин 5% жирности Клинок. 1 рубль 89 копеек за 180 граммов. Сыр творожный Свежа, сливочный. 3 рубля 39 копеек за 150 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Сегодня в связи с проведением велопробега, посвященного Дню народного единства, с 10:30 до 12 часов будет ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Строителей от проспекта Победы до Новоаршанской улицы. По маршруту следования колонны будет временно приостановлено движение всех видов транспорта. В ГАИ призывают водителей учитывать данную информацию и заранее планировать маршрут движения. Как сообщалось ранее, гостей областного центра ждет спортивная программа, масштабный велопробег, детско-юношеские состязания на двухколесном транспорте и зрелищный мотопробег. На финишной точке маршрута праздник объединит спорт и патриотические традиции. В 14 часов на площади Победы пройдет флешмоб «Споем гимн вместе». Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале Белтеле радиокомпании news.by.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто бай.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое. А может...

0: Реклама на радио Витебск.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Работа таможенных информационных систем затруднена в литовских пунктах пропуска на белорусско-литовской границе. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета. Плановые технические работы будут проходить до 20 часов. Такие обстоятельства могут сказаться на времени оформления грузовиков. При этом оформление легковых автомобилей и автобусов литовскими службами ведется в штатном режиме. Белорусов предупредили о циркуляции в предстоящий эпидемический сезон трех вирусов одновременно – негриппозных респираторных, вирусов гриппа и SARS-CoV-2. Об этом сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Сейчас в Беларуси выявляют негриппозные вирусы. При этом эпидемиологическая ситуация, связанная с острыми респираторными инфекциями, стабильная и контролируемая. Она характерна для этого годового периода. В организациях здравоохранения завершается подготовка к проведению ежегодной вакцинации против гриппа и инфекции COVID-19. Массовая прививка кампания стартует в начале октября, чтобы к традиционному сезону роста ОРВИ в октябре-ноябре у граждан успел выработаться иммунитет.
1: Новости спорта.
2: Хоккейный клуб «Витебск» продлил победную серию. Об этом сообщила газета «Витбич». Команда областного центра принимала дома дружину из Новополоцка. После двух периодов на табло были цифры 2-2. Но в заключительной третьей «Витеблян» вывел вперед Александр Коголев, а также в пустые ворота забросил Михаил Листопадов. Победа за «Медведями» 4-2. Это третий к ряду успех нашей команды. Чемпионат продолжится матчами с «Локомотивом» и «Зоршей». Игры состоятся 22 и 24 сентября.
1: Новости региона.
2: В Миорском крае проходит экологический праздник «Журавли и журавины», сообщил канал «Беларусь-4 Витебск». Сегодня событие объединило природу, творчество и традиции. В программе областная интерактивная выставка-конкурс художественных изделий, который познакомит с самобытным ремеслом региона. Областной конкурс ансамблей песни и музыки, концертная программа с участием творческих коллективов. Также работают тематические интерактивные площадки. На фестивале можно будет попробовать ароматный клюквенный морс, разнообразные сладости из клюквы и приобрести ягоды, чтобы запастись витаминами на зиму. Это все новости к этой минуте. Партнер выпуска – компания «АвтоГо».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.

0: 30 дней в салонах кухни «Модуль» в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио «Витебск».

0: keep me down.
1: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Вафли черноморские топ 99 копеек за 87 граммов. Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 29 копеек за 25 пакетиков.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
5: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
6: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.

0: категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте вместе разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Спорт.ФМ в деле.
2: Спорт.ФМ. Коротко о главном.
1: Хамес Родригес объявил о завершении карьеры в сборной Колумбии. Полузащитник сыграл за национальную команду 131 матч и забил 31 гол. «Спасибо за каждый матч, каждую радость, каждую слезу и каждую мечту, разделенную вместе. Спасибо, Колумбия, навсегда». Так игрок подписал свой пост в социальных сетях. Бисума, игрок Аякса, Малиец перебирается свободным агентом. Его прошлым клубом был Тоттенхэм. Видимо, даже не в самый сильный чемпионат Голландии уехать все же лучше, чем оставаться в страдальном Тоттенхэме. В Аяксе то можно и в Лиге чемпионов сыграть. Чемпионский состав примет участие в прощальном матче Лионеля Месси. Всех аргентинцев, выступавших на чемпионате мира 2022-го, вызвали на игру. Величие на стадионе «Монументаль». Такой грустный и одновременно радостный день для всех фанатов.
2: Спорт.ФМ. Не только спорт.
1: Индийский школьник сложил 50 пятизначных чисел за 20 секунд. Невероятный мастер-класс от чемпиона мира по ментальной арифметике. 16-летний Ариян Шукла построил из своей способности спортивную карьеру. Парень начал практиковаться в устном счете с 6 лет. Теперь он носит титул главного в мире человека-калькулятора. Обладает 9 мировыми рекордами Гиннесса и 2 титулами чемпиона мира. Его недавнее выступление разлетелось в социальных сетях на 64 миллиона просмотров. Просто киборг какой-то. Играющий совладелец или как? Роналду готовится к покупке Аль-Наср, естественно, не один. Помимо него в группу инвесторов входит Кардинале, босс Милана и глава Редбёрд, и 3 саудовских бизнесмена. Как пишет Аболия, каждый участник консорциума должен внести минимум 92 миллиона евро. Это гарантирует масштабное вливание капитала в структуру клуба. На днях пройдет совещание с руководством суверенного фонда Саудовской Аравии. Там и решится судьба сделки. Криш, над тренерством тоже подумай, лишним не будет.
2: Спорт.ФМ. Сам себе спортсмен.
1: Британская полиция опубликовала видео с нагрудной камерой офицера, задержавшего Рахима Стерлинга. Футболиста поймали прямо с канистрой веселящего газа в руках. А еще Стерлинг пересел на пассажирское кресло в надежде, что полиция этого не заметит и погонится за фантомным водителем машины в лес. Депай промахнулся с пенальти на 90+11 минуте, и его команда вылетела из Кубка Либертадорес. Летом Коринтианс хотел прощаться с Мемфисом из-за финансовых проблем, но все же переподписал контракт, на этом настоял сам голландец. В 1/4 финала команда проигрывала Эстудиантесу по сумме 2 матчей. На последней минуте добавленного времени судья назначил пенальти, и к точке подошел Мемфис Депай. Депай запустил мяч выше ворот, и Коринтианс вылетел. «Надо быть мужиком, чтобы здесь играть», — кричали ему с трибун после матча.
2: Спорт.ФМ. Это интересно.
1: 22-летняя девушка возглавила футбольный клуб в Турции. Зейнеп Местан назначена главным тренером Туртуласпора. Президент клуба заявил, что Местан выбрали после изучения ее проекта и консультаций со штабом. На презентации Зейнеп продемонстрировала футбольные навыки, почеканив мяч в туфельках. Девушка рано завершила карьеру футболистки ради поступления в спортивный вуз и обучения тренерской работе, о которой она всегда мечтала. Местан рассказала, что ориентируется на Гвардиолу в Европе и Йелчина в Турции. А еще обозначила долгосрочную цель — вывести Туртураспор с любительского уровня во второй дивизион. Не знаем, как пойдет у команды с результатами, но с посещаемостью проблем точно не будет. Барселона выдала лучший старт сезона за 111 лет. Фантастическая статистика. Каталонцы выиграли 77 матчей во всех турнирах. Такого не было с сезона 1915-1916. При этом банда Флика уже наколотила 33 гола, в среднем почти 5 каждый матч. Барселона стала первым клубом в истории Ла Лиги с 6 победами подряд на старте и 28 плюс забитыми голами. У Рафиньи 14 голевых действий, 11+3. За 7 матчей у Ямаля 12, 8+4. В Ла Лиге каталонские капитаны на двоих настреляли 16 голов. Такой результативной пары не было в испанском чемпионате 66 лет. Сегодня в 14:30 в чемпионшипе главное дерби всей Англии – Миллуолл-Вестхэм. Соперничество между командами укоренилось в культуре британского футбольного хулиганства. О нем писали книги и снимали фильмы. В последние десятилетия матчи между клубами происходят нечасто, так как они выступают в разных лигах. Но сейчас у нас с вами и есть возможность взглянуть на все это. На этом пока все. Услышимся в 16.30. У микрофона был Влад Кузьмин. На волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
3: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: you give me that step by step? Won't you give me that step by step?
1: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. В Толочине стартовал межрегиональный форум «Код патриота». Активисты патриотов Беларуси из Витебска, Толочина, Дубровинского, Сенинского, Лиозненского и Городокского районов прибыли единым автомаршем под флагами организации. Об этом сообщила газета «Витебские вести». В программе форума диалоговая площадка, посещение Свято-Покровского монастыря, оцифровка братской могилы в Словениях и трудовая акция по посадке аллеи. В выходные госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах для профилактики ДТП и обеспечения безопасности участников дорожного движения. В приоритете – своевременное выявление нетрезвых водителей и бесправников. Повышенное внимание уделяется водителям двухколесного транспорта и мотоциклистам. Для контроля и фиксации нарушений активно используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Беларусь и Россия согласовали направление дальнейшего сотрудничества в области туризма. Об этом сообщило Национальное агентство по туризму, которое подвело итоги заседания белорусско-российской рабочей группы. Участники обменялись практическим опытом. Они обсудили разработку туристических продуктов для туристов из Китая и других приоритетных рынков, а также создание и продвижение региональных бизнес-проектов и совместных туристических маршрутов. Как отмечает канал ОНТ, значительное внимание было уделено реализации соглашений между правительствами о взаимном признании виз. Стороны отметили необходимость совершенствования механизмов, упрощающих туристические поездки и способствующих развитию совместных маршрутов для иностранных граждан. Сегодня витебские жители и гостей областного центра ждет спортивная программа, посвященная празднованию Дня народного единства. В 11 часов был дан старт общегородскому велопробегу «Вектор силы». Одновременно началась борьба в рамках Всемирного дня без автомобиля. Городские соревнования «Веловитебск» между учащимися учреждений среднего образования. Спортивную эстафету дня в 13 часов подхватит зрелищное закрытие мотосезона. Колонна байкеров стартует от 54-го дома по Бешенковичскому шоссе и проследует по городским магистралям к площади Победы, где на финиш точки маршрута в 14 часов пройдет флешмоб «Споем гимн вместе», после чего состоится торжественное возложение цветов к вечному огню мемориального комплекса. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: «Веста» – дни выгодных покупок!
4: С 16 по 20 сентября в магазинах «Веста» печенье «Орео» 228 граммов, 4 рубля 69 копеек, набор шоколада «Мерси» с кокосовой начинкой 250 граммов, 13 рублей 99 копеек. «Веста» приглашаем за покупками!
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска!
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 18-22, в Витебске сегодня 19-21 градус. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
6: Радио Витебск. День твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
3: Моя жизнь, мой вайп, сторис. Инста-лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Любимых покупателей мы радуем опять. Со скидками товары готовы предлагать.
2: В магазинах «Ника». Макароны «Пастораль» спагетти 1 рубль 35 копеек за 900 граммов. Сыр «Свежа» творожный ломтик сливочный 3 рубля 25 копеек за 150 граммов. Десерт «Замороженный топ» вишня, ваниль, шоколад 3 рубля 49 копеек за 250 граммов.
1: «Ника». Давайте экономить вместе.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
4: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику «Мидея». Например, газовая варочная панель «Мидея» с мощной ВОК-конфоркой всего за 792 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Помогаем.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Здравствуйте, друзья! С вами Руслан Тагиев, со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио «Витебск».
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Более 250 любителей активного отдыха собрал велопробег «Вектор силы». Комитетом государственного контроля Витебской области приостановлена деятельность частного заготовочного объекта. Команда МЛ «Витебск» порадовала своих болельщиков чемпионским футболом. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%.
2: Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Горячий хит на радио «Витебс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Витебске 13 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
1: Мы

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Более 250 любителей активного отдыха собрал велопробег «Вектор силы», приуроченный ко Дню народного единства. Для велосипедистов организаторы приготовили заезд на 17 километров, сообщила газета «Витбичи». Старт участников состоялся на площади государственного флага и герба. Спортсменам пожелали честной конкурентной борьбы и приятных эмоций заместитель председателя горосполкома Виктор Глушин и начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи городского исполнителя комитета Павел Дроздов. Первые 13 километров пелотон двигался единым строем. На последних 4 можно было уходить в отрыв и пытаться победить. Эстафету подхватили школьники в борьбе на соревнованиях «Вело-Витебск». В рамках регионального форума «Код патриота» в эти минуты работает открытая кафедра, площадка для разговора о будущем и ценностях белорусов. В числе экспертов депутаты Палаты представителей Национального собрания Владимир Бабичев и Сергей Клишевич, сообщил канал «Беларусь-4 Витебск». В формате живого общения участники обсуждают актуальные вопросы социально-экономического и общественного развития нашей страны. Для гостей мероприятия также организована концертная программа. Комитет госконтроля Витебской области провел контрольно-аналитические мероприятия в отношении мясоперерабатывающих организаций, не обеспечивающих полный цикл переработки мясного сырья. Так отмечается, что в одном из частных заготовительных цехов Полоцкого района по производству мясных чипсов выявлены нарушения санитарных норм и правил, а также санитарно-эпидемиологических требований. Субъект хозяйства привлечен к административной ответственности. Приостановлена ветеринарная сертификация продукции заготовочного цеха. Объект исключен из торгового реестра.
1: Новости спорта.
2: МЛ «Витебск» принимал «Арсенал» в матче первенства страны. Команда нашего города накануне порадовала своих болельщиков чемпионским футболом, выиграв 5-1, сообщила газета «Витебские вести». Счет открыли гости, после чего до перерыва в игре несколько раз возникали паузы из-за того, что медперсонал «Арсенала» оказывал помощь игрокам своей команды. В результате к основному времени первого тайма арбитр добавил сразу 5 минут, и на заключительной из них Валерий Громыко восстановил равновесие. В перерыве тренерский штаб «Витеблян» заменил форварда Басику Дайбате, решив сыграть без номинальных нападающих, и тактический ход, который приносил успех в чемпионском сезоне, сработал. Витебляне провели 4 гола. Так МЛ «Витебск» занимает 2-е место в чемпионате. И это все новости к этому часу. Больше о событиях региона можно узнать на канале «Беларусь-4 Витебск». Партнер выпуска – компания «Автогол».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 18-22, в Витебске 19-21 градус. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.

0: Реклама. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Хватит выгоду искать. Время в Нике покупать.
2: С 17 по 20 сентября акция до минус 50% в магазинах Ника. Мороженое Ятти с трюфель, ваниль, клубника. 1 рубль 99 копеек за 110 граммов. Вафли традиционные сливочные. 8 рублей 19 копеек за 1 килограмм.
1: Ника, давайте экономить вместе.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Техника Хайер со скидками до 40%. Выбирайте по выгодной цене. Пылесос, аэрогриль, отпариватель и многое другое. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: для тебя и для каждого.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В Минске состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете министров. В столице республики стартовал открытый кубок Беларуси по фехтованию. Сезон охоты на гусей открывается в Беларуси. Подробности в начале следующего часа.

0: Реклама.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. О главном к этому часу. В Минске состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете министров. Участники рассмотрели комплекс актуальных вопросов, связанных с обеспечением устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения и готовностью сил к реагированию в осенне-зимний период. Заседание прошло под руководством Александра Терехова. Заместитель премьер-министра подчеркнул, работа государственных органов должна быть направлена не только на оперативное реагирование на возникшие нештатные и чрезвычайные ситуации, но и на их упреждение. По словам вице-премьера, именно системная профилактика, своевременное прогнозирование и подготовка позволяют минимизировать последствия природных катаклизмов и обеспечить безопасность населения.
0: В Беларуси.
1: Сезон охоты на гусей открывается в Беларуси сегодня и продлится до 13 декабря. Об этом сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов. В этот период добывать можно гуся белолобого, гумененька, серого и канадскую казарку любого пола и возраста. В обществе охотников предупредили, даже случайная добыча животного, не относящегося к охотничьим или не указанного в путевке, может обернуться серьезными последствиями, вплоть до лишения права на любительскую охоту. Поэтому каждый охотник обязан четко различать виды и знать признаки краснокнижных животных. В разгар миграции риск встретить редких птиц возрастает. Помимо серого журавля и черного аиста, в поле зрения может попасть гусь пискулька. Он внешне похож на белолобого.
0: Новости региона.
1: Выполнение мероприятий по содержанию, ремонту и реконструкции местных автомобильных дорог в рамках госпрограммы «Дороги Беларуси» в первом полугодии проанализировали на заседании Президиума областного совета депутатов. На балансе предприятия «Витебскоблдорстрой» находится более 15 тысяч километров местных автомобильных дорог, из которых около 12 тысяч имеют асфальтобетонное и гравийное покрытие. Как отметил зампредседателя комитета по архитектуре и строительству облсполкома Александр Нефедов, финансирование всех видов работ по содержанию, текущему ремонту и реконструкции местных транспортных артерий ведется из трех источников и на 2026 год составляет 208 миллионов рублей. Это 106% к году предыдущему. Самые большие расходы предусмотрены на текущий ремонт – 156 миллионов. За январь и июнь выполнили всех видов работ на 111 миллионов. Работа продолжается.
0: Новости спорта.
1: В Минске стартовал открытый Кубок Беларуси по фехтованию. С 19 по 22 сентября спортсмены будут соревноваться в личных турнирах. Финальные поединки в рапире состоятся 20 сентября, в шпаге 21 числа, в сабле 22 сентября. Вход свободный. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – дни выгодных покупок.
3: С 16 по 20 сентября в магазинах «Веста» печенье «Орео» 228 граммов, 4 рубля 69 копеек. Набор шоколада «Мерси» с кокосовой начинкой 250 граммов, 13 рублей 99 копеек. «Веста» приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха плюс 16-21, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность 79%. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью ожидается 7-12 градусов выше нуля. Днем по региону плюс 17-22. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. День твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19:00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон плюс 375-29-794-22-22.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
3: В магазинах «Ника» уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
1: В магазинах «Ника» мясные подушечки с соусом «Демиглас» 4 рубля 49 копеек за 430 граммов. Масло сливочное «Брест-Литовск» 72,5% жирности 3 рубля 99 копеек за 180 граммов.
4: «Ника», давайте экономить вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
5: Синенькая юбочка, ленточка в косе.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
2: Наша музыка.
0: На

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. На Шумлинщине проходит районный субботник. Порядка 40 организаций отправились на животноводческие объекты наводить порядок перед зимнестойловым периодом. В агрогородке Горяны Полоцкого района почтили память бойцов, погибших во время наступательной операции «Багратион». В Витебске стартовал сезон осенних городских ярмарок. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Реклама.
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Любимых покупателей мы радуем опять. Со скидками товары готовы предлагать.
5: В магазинах «Ника». Макароны «Пастораль» спагетти 1 рубль 35 копеек за 900 граммов. Сыр «Свежа» творожный ломтик сливочный 3 рубля 25 копеек за 150 граммов. Десерт «Замороженный топ» вишня, ваниль, шоколад 3 рубля 49 копеек за 250 граммов.
4: «Ника», давайте экономить вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
6: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.

0: на Радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

Витебске 15 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. На площади Победы проходит областное закрытие мотосезона, приуроченное ко Дню народного единства. В этом году в колонне двигались 1500 мотоциклистов, сообщила газета «Витебские вести». Мероприятие стартовало с мотопарада, который проходил по маршруту Бешенковичское шоссе, площадь Победы, где прошла акция «Споем гимн вместе». Сейчас участники стали зрителями концертной программы, подготовленной творческими коллективами Витебска. Также сегодня в Толочине стартовал межрегиональный форум «Код патриота». Активисты патриотов Беларуси из Витебска, Толочина, Дубровинского, Осенинского, Лиозненского и Городокского районов прибыли единым автомаршем под флагами организации. Депутат Палаты представителей и председатель областной организации «Патриоты Беларуси» Владимир Бабичев отметил, что это уже вторая серия проекта, многоаспектного и масштабного. В планах дорожная карта, охватывающая все районы Витебской области. Главная цель подобных мероприятий – встретиться с трудовыми коллективами и населением, чтобы говорить о Беларуси, достижениях, а также призывать к укреплению единства, отметил Владимир Бабичев. На Шумелинщине проходит районный субботник. Порядка 40 организаций отправились на 20 животноводческих объектов наводить порядок перед зимнестойловым периодом. Газета «Герой працы» сообщает, что работали не только на фермах. Коллективы организаций и предприятий наводили порядок на своих территориях и закрепленных участках. Глава района Николай Будневич вместе с работниками райисполкома, финотдела, отдела архитектуры и строительства и ЖКХ трудился на ферме «Паратовка». Председатель райисполкома поблагодарил всех, кто в свой выходной день вышел на субботник, за понимание, поддержку, помощь сельхозпредприятиям, за то, что не остаются в стороне в вопросах наведения порядка и благоустройства малой родины. В Витебске стартовал сезон осенних городских ярмарок. Они будут проходить в городе по субботам до конца октября. Местом проведения станет Пролетарская площадь. Кроме того, сегодня и 3 октября они состоятся на площади Свободы, а также сегодня и 3 и 23 6 сентября на площадке возле Ледового дворца. Атмосферу праздника создают творческие коллективы учреждений культуры города. На ярмарках организации разных форм собственности продают сельхозпродукцию, садово-огородный инвентарь, ягоды и стройматериалы. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогол».
1: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
3: Звоните 737-33-33.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью ожидается 7-12 градусов выше нуля. Днем по региону плюс 17-22. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен Витебске.

0: Реклама.
1: 26 сентября ресторан-клуб «Танцы» отмечает день рождения и приглашает на самую энергичную вечеринку года. Незабываемая атмосфера, увлекательное шоу-программа и самые горячие хиты. Стартуем в 19.00. Ждем вас. Проспект Строителей, 11А. Телефон +375 29 794 22 22.

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Конфеты Аленка и аэрофлотский флоу-пак. 20 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Творог Савушкин 5% жирности клинок. 1 рубль 89 копеек за 180 граммов. Сыр творожный свежа, сливочный. 3 рубля 39 копеек за 150 граммов.
2: Ника. Давайте экономить вместе.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
5: Хорошо этот день.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто бай.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Областной комитет госконтроля продолжает работу над предотвращением закупок с нарушением требований законодательства. В Минске проходит республиканская универсиада и спартакиада колледжей Беларуси. Фестиваль «Время» объединил поколения в столичном аэроклубе. Подробности в начале следующего часа.

0: Реклама.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
4: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
2: Я поверил.
1: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.
3: Привет, это Анна Асти. Слушай мои песни на радио Витебск.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: в Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Областной комитет госконтроля продолжает работу над предотвращением закупок с нарушением требований законодательства. На постоянном контроле находится вопрос обоснованности и эффективности проведения закупок товаров, работ и услуг. Так, без надлежащего изучения конъюнктуры рынка и проработки на местах, в проектно-сметную документацию по строительству спорткомплекса в Витебске была включена закупка дорогостоящего оборудования. Также отмечается, что во всех без исключения районах области выявлены факты проведения процедур закупок на проектирование и строительство объектов без наличия аттестатов соответствия на осуществление функций заказчика. Как результат, не обладая соответствующими знаниями и компетенциями, субъектами допускаются ошибки, которые ведут к излишнему расходованию средств, в том числе собственных. О фактах систематического нарушения закона при проведении процедур закупок в строительстве проинформирован Витебский облсполком, а также местные органы власти. В парке тысячелетия Витебска в рамках фестиваля «Единство звука» работает открытая площадка, где каждый желающий может задать вопрос депутатам Витебского городского совета депутатов. Об этом сообщила газета «Витбичи». В числе спикеров главный врач Витебского областного родильного дома Елена Леонович, председатель Витебской организации БСЖ Наталья Культенко, председатель областной организации профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности Геннадий Титенко. Организаторы подчеркивают, формат Open Air важен, ведь он позволяет депутатам напрямую поговорить с жителями района, услышать их и ответить на волнующие вопросы. В Минске проходит Республиканская универсиада и спартакиада колледжей Беларуси. Праздник объединил сотни студентов, учащихся колледжей и любителей активного образа жизни. Для участников подготовлена насыщенная программа. Вместе с молодежью заместитель премьер-министра приняла участие в праздничном забеге. Наталья Петкевич отметила отличное чувство. Бежать плечом к плечу. Спорт – это вызов, объединение и самореализация. Все, что необходимо для развития сильной личности, можно воплотить в спорте. При этом совершенно неважно, какую цель ставит перед собой каждый. Поддерживать тело в тонусе или штурмовать высшие пьедесталы. Главное быть вместе, подчеркнула вице-премьер. В агроградке Горяны Полоцкого района почтили память бойцов, погибших во время наступательной операции «Багратион». Мероприятие состоялось по инициативе первичной организации «Беларусь», предприятия «Витебскоблгаз» при поддержке областной структуры общественного объединения. Благодаря предприятию изготовлены плиты с именами героев, которые запечатлели их подвиг на обелисках, сообщила газета «Витебские вести». Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Веста. Дни выгодных покупок.
3: С 16 по 20 сентября в магазинах Веста. Печенье Орео 228 граммов. 4 рубля 69 копеек. Набор шоколада Мерси с кокосовой начинкой 250 граммов. 13 рублей 99 копеек. Веста. Приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью ожидается 7-12 градусов выше нуля. Днем по региону плюс 17-22. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

Всем салют, меня зовут Дима Филатов из группы Филатов и Кэрос. И недавно мы с нашим другом Деннисом Фёстом выпустили новую работу, которая называется Sweet Summer Nights. Уже в эфире радио Витебск. Sweet Summer Nights.

реклама. Всемирный день чистоты в Гиппо и Белмаркет. Только с 18 по 20 сентября. Скидки до 45% по карте лояльности.

0: сил. Всего 19,99. А также средства чистящие Доместос 1 литр. 6,89. Выгодно с Гейпай и Белмаркет. Подробности на Гейпай и Белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
1: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная. Нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Радио Витебск. Для тебя и для каждого.
1: Ты в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт-ФМ».
1: Слушайте через несколько минут.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне Радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
2: Спорт FM. Коротко о главном.
1: Комментатор американского футбола и ведущий программы Monday Night Football Джо Бак подписал новый 6-летний контракт с ESPN, по которому он заработает 108 миллионов долларов. Теперь Бак точно прокомментирует Супербоул 2027 и 31 года. Барса не хочет отпускать Рафинью в сборную, Анчелотти этим очень недоволен. По информации, каталонцы уведомили бразильцев, клуб переживает за состояние ключевого игрока. Важно не допустить травмы или усталости. Карло даже не хочет слышать об этом, он тоже рассчитывает на Рафинью в предстоящих матчах. Скандал? Пока нет, все зависит от решения Барселоны. Тоттенхэм может выплатить Де Дзерби 61 миллион евро, если уволит его сейчас. Итальянец получает 14 миллионов евро в год по 5-летнему контракту. Сейчас шпоры идут 17-ми после 4 туров и вылетели из Кубка Лиги. Если клуб решится на увольнение, это может стать самой крупной неустойкой в истории футбола.
2: Спорт FM. Просто лучший.
1: Тренер Интер Майами выиграл титул на следующий день после назначения. Месси лично пообещал ему победу. 15 сентября клуб объявил о назначении Кили Гонсалеса. Уже следующим вечером он дебютировал в матче с Крус Асуль за кубок Кампонеас. Перед игрой Лео прямо пообещал соотечественнику: «Не волнуйся, я сделаю тебя чемпионом». Сказал – сделал. Лео оформил 1+1 и принес Интеру 5-й титул после своего прихода в клуб. До этого у Интер Майами было 0. Олды, возможно, вспомнят болбоя, которого пнул Эден Азар, игравший за Челси. Пацанто стал очень большим бизнесменом. Чарли Морган набрал популярность после того случая и вместе с другом создал свой бренд почему-то водки. Дела пошли в гору. Сейчас парень продал компанию за огромные деньги – 300 миллионов фунтов. О сумме сделки пишет Ritunes. Удивительный сюжет. Похоже, что 41-летний Овечкин проведет последний сезон в НХЛ. Чего же ждать от великого? Это будет его 22-й сезон в НХЛ. Да, скорость чуть ниже, выносливости меньше, да и качество катания уже не то. Вероятно, Овечкину дадут меньше игрового времени. Но мы ждем заброшенных шайб и очередных рекордов от Александра.
2: Спорт FM. Бывает.
1: Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни патрулили Саутгемптон перед матчем с Рексхэмом. В видео мужчины по очереди вышли из-за дерева и, стоя за заборчиком, целую минуту рассуждали о неприкосновенности частной жизни. А в конце спросили: «Это там тренируется Саутгемптон?» Конечно, это отсылка к майскому скандалу, когда сотрудника Саутгемптона поймали за тайной съемкой тренировки соперника перед полуфиналом плей-офф чемпионшипа. В итоге клуб исключили из финала, а новый сезон он начал с -4 очков. В сборной Германии завелся крот. Кто-то слил журналистам первый состав Клоппа у руля задолго до официального решения. А список вышел действительно революционным. В первый вызов Юргена попали 44 футболиста. Среди них 11 новичков. А всех игроков тренер разделил на два блока. Первый состав будет вызван на матчи с Нидерландами и Грецией 24 и 27 сентября. Второй – с Сербией и Грецией 1 и 4 октября. На пресс-конференции Клопп отругал журналистов и назвал слив жалким способом для заработка.
2: Спорт FM. Это интересно.
1: Населенная крокодилами река утверждена местом проведения соревнований на Олимпийских играх 2032 года в Брисбене. Споры продолжались несколько месяцев, но в итоге МОК одобрил гребную трассу вдоль реки Фицрой. Опасения вызывали не только крокодилы, но и сильные течения. В адрес властей штата было направлено письмо, подписанное 542 гребцами, которые просили построить гребной комплекс южнее. В апреле российский гребец Максим Оселедко шутил, что готов пройти курсы по обращению с крокодилами. Похоже, теперь не до шуток. В мексиканском городе Вилла-де-Этла прошла гонка больших мужчин. В ней приняли участие 11 мужиков с объемом живота от 120 сантиметров, не ниже. Победитель, быстрее всех пробежавший 400 метров до главной площади, получал 87 долларов. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне Радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт FM.
0: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: авторский хит этой осени вам дарит компания «Автосеть» шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто бай.
3: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
4: В магазинах Ника. Вафли Черноморский топ 99 копеек за 87 граммов. Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 29 копеек за 25 пакетиков.
5: Ника, давайте экономить вместе.
6: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Витебске 17 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12. Завтра днем по региону плюс 17-22 градуса. В Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
3: Радио Витебск. Вечер твоего города.
1: Выходной.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017 234.

0: 8-7-7-6-0-6-0-9.
1: Хватит выгоду искать. Время в Нике покупать.
2: С 17 по 20 сентября акция до минус 50% в магазинах Ника. Мороженое Ятти с трюфель, ваниль, клубника. 1 рубль 99 копеек за 110 граммов. Вафли традиционные сливочные. 8 рублей 19 копеек за 1 килограмм.
1: Ника, давайте экономить вместе.
3: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
4: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
5: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто бай.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Биографическая драма «Рокки – это я» – одна из самых любопытных премьер этой осени. Фильм должен выйти 6 ноября. Издание Entertainment Tonight поделилось свежими кадрами из ленты режиссера Питера Форелли, где главную роль исполнил Энтони Ипполита. Ипполита, уже однажды сыгравший всемирно известного лицедея Аль Пачино в сериале «Предложение», в этот раз изображает Сильвестра Сталлоне в очень непростой период его жизни и только начинающейся голливудской карьеры. Сталлоне написал сценарий спортивной драмы «Рокки» и видел только себя в роли протагониста, не имея никакого актерского опыта. Ну, или почти никакого. Голливудские студии были готовы купить фильм, но взять на роль кого-то другого. В итоге Слай все же добился своего и победил, ну, почти как Рокки.
1: За кадром.
0: Стриминговый сервис Apple TV раскрыл дату премьеры 4-го сезона сериала «Укрытие», а также показал его тизер. Грядущий сезон станет для «Укрытия» последним и, как оказалось, дебютирует 9 июля 2027 года. Финальные эпизоды уже давно отсняты. Ребекка Фергюсон снова сыграла в них Джульетту Николс. В основе сериала трилогия романов «Укрытие» писателя Хью Хоуи. Шоураннером адаптации выступил Грэм Йост. Он также в числе исполнительных продюсеров вместе с Фергюсон и Хоуи. Действие сериала разворачивается в постапокалиптическом будущем, когда остатки человечества выживают глубоко под землей в громадном бункере. Он защищает последних людей от непригодной для жизни среды на поверхности. Но после череды таинственных смертей инженер Джульетта Николс берется разузнать всю правду о бункере, и эта правда всех потрясет.
1: Длинный дубль.
0: Стриминг Paramount Plus поделился коротким и скромным тизером второго сезона сериала «Декстер. Воскрешение». Вся польза от этого видео в том, что стала известна дата выхода новых серий. Всем поклонникам стоит обвести красным в календаре 30 октября. По сюжету второго сезона персонаж Майкла Си Холла столкнется с двумя серийными маньяками, один из которых будет терроризировать весь Нью-Йорк самым непредсказуемым образом. Но главным врагом протагониста станет кризис среднего возраста. Парочка новых убийц – это убийца пяти районов и Нью-Йорк. Нью-йоркский потрошитель. Харрисон, сын Декстера, будет искать собственный путь к справедливости, а отношения с отцом в очередной раз пройдут испытание на прочность. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 18 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12. Завтра днем по региону плюс 17-22 градуса. В Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь

0: Реклама на радио Витебск.
1: Знакомое место, новый масштаб. Мы открылись. Бутик авто в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. Подробности на бутик авто бай.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12. Завтра днем по региону плюс 17-22 градуса. В Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.

0: Реклама на радио Витебск. Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12. Завтра днем по региону плюс 17-22 градуса. Витебские плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
3: Радио Витебск. Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Настроение выходного дня.

0: Повтор программы от 13 сентября.
1: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
2: Категория 12+.
3: Календарь уже переворачивали, причем несколько раз. Так и добрались до середины сентября. А тут очередной уикенд и хит-парад ТОП-20.
0: Да, времечко-то летит, поэтому предлагаю долго не зацикливаться на вступительных словах. Для вас, как всегда, у микрофона Влад Кузьмин и Настя Дроздова. С лучшими треками мира узнаем, что было в топе на прошлой неделе.
1: Лидеры прошлой недели.
3: Третья строчка. Кельвин Харрис и Джази и Satisfy.
0: Второе место. Ive, Meet Me in the Dark.
3: Первая строчка. Медуза, Henry Camomile, Don't Wanna Go Home.
1: Кто станет лучшим, решаешь ты.
3: Казалось бы, сезон падающих листьев должен подталкивать к красноречию, романтике, вдохновению. Но в горячем списке за это отвечают музыканты, а не мы с Владом. Так что послушали хитмейкеров прошлой недели и приступаем к распаковке свежей двадцатки.
0: Выпуск программы свежий, а вот трек, который находится на 20-й позиции, не совсем. Поэтому закономерный минус один для трека «I Can't Wait» от таких исполнителей, как Боб Синклер и Кайза.
1: 20-е место.

0: А вот и новинка. Немецкий дуэт врывается в чарты и продлевает летнее настроение и моменты, о которых и поется в треке Music Sounds. Клип снимали на Ибице, а премьерили дома в Вюрцбурге. Вот и до нас добрались Fastboy.
1: Пока одних приветствовали, другие продолжают свое падение вниз по списку. Такая ситуация происходит с треком Swim от BTS. После обвала на прошлой неделе парни утратили еще 4 пункта.
2: 18 место.

0: Реклама.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинг.

0: своем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Баи «Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: EDM и кантри. За первое отвечает диджей Дипло, за второе — начинающий кантри-певец Эриан Ньюньес. Интересная история создания у работы «Two Steppin». Дипло написал Эдриану в личку с предложением о сотрудничестве и уже на следующий день был готов вокал. Ну а дальше запись, фестивали, премьеры и так далее.
1: Пока Настя сегодня отвечает исключительно за новинки, я объявляю исключительно тех, кто баллы минусует. А сейчас у нас так вообще категория «Обвал». Кому больше всех не повезло, а это дуэт Джонни и Федука. Их трек «Лето» рухнул сразу на 7 позиций. Ну а что, лето-то прошло.
2: Обвал недели. 16 место.

0: проектом Second Voice числятся небольшие потери. Оттого и оказался трек Let Me Be на 15-й строчке.
1: Чуть выше находятся Леони, Маркус и Мартинус. Их работа Moonlight плюсанула на достойные 4 строчки.
2: 14-е место.

можно долго плутать в этих саунд-дебрях, и кто-то наверняка даже заблудился бы. Но мы этого не допустим. Будем для тебя опознавательными знаками на пути. Как раз добрались до 13 места. Здесь и устроим вечеринку под звуки «Jamaican» от Хугеля и Солта.

0: 11-я неделя в хит-параде приносит минус один для трека «Понга». Теперь «Рошен», «Ралф Алехандро» и «Вискит» звучат с места под номером 12.
1: Не смог удержать несколько голосов и Алекс Уоррен. Они улетели из талантливых рук музыканта. «Пиво Дрим» звучит на 11-м месте.
2: 11-е место.

0: Но уверенно подходим к моменту, когда нижняя часть турнирной сетки лучших мировых треков уже отыграла свое. Единственное, что осталось, это зафиксировать их места.
1: 20-я строчка. Боб Синклер и Кайза. I can't wait.
0: Девятнадцатое место. Fast Boy. Music Sound.
1: 18-я строчка. BTS. Swim.
0: Семнадцатое место. Дипло и Адриан Нуньес. Two Steppin.
1: Шестнадцатая строчка. Джонни и Федук. Лето.
0: Пятнадцатое место. The Second Voice. Let me be.
1: Четырнадцатая строчка. Леони, Маркус и Мартинус. Moonlight.
0: Тринадцатое место. Хугель и Сольта. Джамайка.
1: Двенадцатая строчка. Роушен, Раули, Кандра и Вискит. Понга.
0: Одиннадцатое место. Алекс Уоррен, Фива Дрим.
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск. Наша музыка на Радио

0: так сложились судьбы музыкантов в нижней десятке. Но на этом судейская коллегия в твоем лице еще не окончила свою работу. Впереди принятие самого сложного решения. С кем же из тех, кто уже стал родными, придется попрощаться на этих выходных?
1: Топ-20. Вылет.
2: Кто же вылетит сейчас, а? Давайте-ка как там более позитивно находиться и мыслить в рубрике «Вылет». С одной стороны, да, жаль, что треки покидают список. С другой, у артистов есть повод написать новый хит. Сегодня нас покидает трек «Broken String» от Алана Уолкера, Изабеллы Мелькман и Кэтрин О'Райан. Но не спеши, мой радиодруг. Также вслед за ними отправляются диджей Тиесто и Брианна Грейс с их треком «Beautiful Places».
1: Топ-20. Вылет.

0: 20. Как настроение? Есть ли среди нас те, кто, может быть, грустит в эту секунду? Возможно, есть, но все же большинство явно как минимум с нейтральным настроением. Предлагаем всем и каждому объединиться и отправиться в рубрику «Флэшбэк». Там для вас треки лет минулых. Вспомните под них что-то хорошее.
1: Флэшбэк.
2: Давайте для начала вспомним с тобой, что было 3 года назад. Если ты только что подумал, что не помнишь вчерашних событий, не то что 3-летней давности, мы тебе поможем. Мировыми топами были Two Colors, Alma и Barton. А с какими конкретно треками услышишь в эфире.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: 20. Русские новинки.
1: Не зря же говорят, хорошо то, что хорошо кончается. Вот и у нас в топовой двадцатке все точно отлично. Ведь завершать первый час мы будем российскими новинками. Кто-то уже наверняка успел послушать Ваню Дмитриенко. У него недавно вышла песня «Почерк». Но знаете, как-то прям на конвейер он поставил выпуск этих песен. Беарвульф, в отличие от него, все же делает небольшие перерывы, а после них выпускает мотивирующие песни, такие как сингл «Победа за мной».
2: Нилетто вернулся. Давненько мы с вами не слышали исполнителя. Возможно, все дело в его псевдониме. Летом же лето, а Нилетто — это Нилетто, поэтому он отдыхает. Сейчас Нилетто, а осень. Певец вновь за работу. В общем, оцениваем его новинку.

0: Витебске 20 часов.
1: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Повтор программы от 13 сентября.
0: ТОП-20. Мировой Шазам.
3: Лучшее время для всех меломанов на волне Радио Витебск продолжается. Здесь собраны самые горячие треки, которые согреют, порадуют, помогут вспомнить, что ты все еще умеешь танцевать. Но перед этим разминка. Привет и тебе от Кузьмина и Дроздовой. В эфире ТОП Шазам Глобал.
2: Стартуем сегодня с работы Circles от Post Malone. Видимо, любителей очень привлек трек вновь, так как за неделю его искали 2 миллиона 560 тысяч раз. Далее в списке Prospa и Clone их работа получила название Free Your Mind, а в преддверии выхода игры GTA 6 цифры у трека невероятные, так как он присутствует в игре. Ну и на финал Андрес Ришел с треком Timeless.

0: Реклама.
1: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Радио Витебск. ТОП-20.
1: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Вот до чего доводит вежливость. Сказал пару раз «хеллоу» малознакомым людям, а они тебе лайков набросали. Мизма, культура воплоти на 10-й строчке.
0: 10-е место.

0: вот и первые минуса у трека Magnetic. The Pause за 7-дневный отрезок времени теряет несколько позиций, конкретно 2.
1: Соседи сверху получили минус 5 и спустили с верхней десятки в нижнюю. Кельвин Харрис, Джази, поздравляем с переездом.
2: 8-е место.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио.

0: третий минус подряд в рамках нашего хит-парада. Marshmallow и Portugal The Man столкнулись с неприятностью в виде трех потерянных строчек. Вот так обстоят дела у трека «Феникс». Но как пели в песне детской, неприятность эту мы переживем.
1: Шакира эту строчку знает не понаслышке, учитывая, какими непростыми были последние пару лет. Но сегодня она на пару с Бурнобой покоряет шестую строчку спустя пару недель в чарте с треком «Дай-дай». А еще слышали? Певица обещала приехать в Кыргызстан в ноябре. О как!
2: Шестое место.

0: Мовинтус Асан оклемался от минусовых показателей и вновь начинает свой подъем. Сходу Хугель, и Майя Энджел и Ультра Нейт не стали рваться, поэтому всего плюс один.
1: Добавим сюда минус 2 балла, которые сделала Айв. И вот вам полноценный пример. Решением прямо сейчас заниматься не будем, оставим это на тебя и следующую неделю.

0: Только что в твоих динамиках играл трек со званием «Прорыв недели». Джон Саммит и Джулия Чардж выдали невероятные плюс 7 за 7 дней. Ну супер. Трек «Shades of Blue». Аки Атлант гордо расправил плечи и взял первую медаль пьедестала.
1: На втором месте оказались «Медузы» и «Хенри Камомайл». Ребята спустились на строчку ниже. Ну а что, пора бы и уступить золото кому-нибудь другому.
2: Второе место.

0: 20.
1: Парад из звезд разной величины выстроился в ряд. Не знаем, как насчет загадывания желаний, но это точно знак. Знак того, что хит-парад ТОП-20 почти завершен. Давай напомним, как все обстоит в верхней десятке.
0: ТОП-20. Горячая десятка.
1: Десятая строчка. Мизма. Hello.
2: Девятое место. The Bauza. Magnetic.
1: Восьмая строчка. Кельвин Харрис и Jazzy Satisfy.
2: Седьмое место. Marshmallow. Portugal. The Man. Phoenix.
1: Шестая строчка. Шакира и Бурнобой. Дай-дай.
2: Пятое место. Хугель, Имаэль, Энджел, Ультра Нейт, Moving to the Sun.
1: Четвертая строчка. I've Meet Me in the Dark.
2: Третье место. Джон Саммит и Джулия Чарч, Shades of Blue.
1: Вторая строчка. Медуза и Хенри Камомайл, Don't Wanna Go Home.
0: Претендент.
2: Пришло время выдать вам тройку тех, кто уже потирает ладони и засматривается на двадцатку лучших, думая, кого бы сместить и занять его место. Претенденты на линии. Первые в списке проект «Нептуника». Вокал, мелодия, легкая техно. Все слилось воедино и появился трек «What If». Далее эстафету подхватывает Кайго и Макс Макньюэн. Эти ребята создали, как по мне, будущий хит. Уж очень звучит трек «Take Me Be». Кайфово! Ну и на финал, привет из Франции. Собрались такие имена, как Адито, Лейта и Сояж. А со своим треком «Бизоу Солей и Кукияж».
0: ТОП-20.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Еще немножко, еще чуть-чуть, ровно столько осталось нам на поболтать в эфире. Все остальное время будет занято музыкантами, которые сегодня возглавляют чарт. Влад, нам нужны имена.
3: Учитывая, что эти исполнители, можно сказать, представители целых поколений, имена действительно громкие. Мадонна и Мартин Гаррикс возносят свой трек с золотым медалем «Волны Радио Витебск», с чем и поздравляем. «Бизар» официально топ-1. Теперь самое время послушать работу, ну а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, уходим по-английски. Пока-пока.
0: Первое место.

Витебске 21 час. Новый час.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебской области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12. Завтра днем по региону плюс 17-22 градуса. В Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
3: Радио Витебск. Вечер твоего города.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
4: Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на радио «Витебск».
1: Категория 12+.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус.
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

пульс. С оружием я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шум. Бывает так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь не кричит, даже чуть-чуть.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: 8-901.
1: Я не брала никогда.
0: Или 902.
1: Ты так со мной не шути.
0: Или 903.
1: Маршрут.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12. Завтра днем по региону плюс 17-22 градуса. Витебские плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Реклама на Радио Витебск.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебской области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12. Завтра днем по региону плюс 17-22 градуса. В Витебске плюс 19-21. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Реклама на Радио Витебск.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 7-12, в Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Реклама на радио Витебск.

0: wasn't heard. It was earned.
1: Радио Витебск.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 7-12, в Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

вам сказать, наверное, же это буду я. Уже просто невозможно молчать. Ребят, что происходит с музыкой? Вот куда прийти, чтобы была классная музыка, чтобы можно было потанцевать, чтобы хотелось танцевать? А ты не стоял вот так вот?

Дорогая моя Су, как у тебя там дела? Ну, я не знаю, как ты, но я по тебе уже очень сильно скучал. Да? И вот пока я скучал, я кое-что понял. Я понял, что люди не должны быть поодиночке. Каждому человеку нужен такой человек, который будет о нем заботиться, постоянно за него переживать, говорить ему разные приятные вещи. Да. Поодиночке совсем невозможно.

0: слушает. В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 7-12, Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 7-12, Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.